Костадора помаси туньягы 11 манат 99 копеек 5 килограммлык тамаша эмият басмати дүйү 17 манат 99 копеек 400 граммлык тейс кара чай чечидлери 7 манат 99 копеек 5 килограммлык Ариэль юджу тоз чечидлери 15 манат 95 копеек бүтчәнизе канайт эдин.